0: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
1: Я готов допустить, что так оно и было.
0: И впредь не возражайте мне.
1: Не буду.
0: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
1: Будьте осторожны, будьте осторожны.
0: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные. Судя, не отставайте.
1: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
0: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то, они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
1: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
0: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
2: Отцы, хазунурамен, но сыпь.
0: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
2: собственные. Раме, о рамен, я на!
0: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
1: Ленивы.
0: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
1: Там выше.
0: В ней находилось 111 картин и так далее.

0: crack and shit. Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да. А у вас пошел в моду, стал национальным стилем. Ущерб своей самобытности.
1: Мы воевали с Наполеоном, а не с
0: Империей. А? Что? А? Что это за... Запах какой?
2: Здравствуйте.
0: Интересно.
2: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
2: Ну что, вы сразу за... сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
2: Ну, здесь, честно говоря, просто
0: Вот, рождение Иоанна.

Я Буран. Я Буран. Сообщаю о проведении режима ориентации номер один. В 16:20:49 включили РО.